0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Я очень рад опять находиться с вами в эфире.
1: Man ir atkal liels prieks būt ar jums kopā ēterā.
0: Прекрасный день сегодня, пятница.
1: Šodien ir brīnišķīga diena, piekdiena.
0: День, который создал Господь.
1: Diena, kuru ir radījis Dievs.
0: И сегодня я, мои дорогие слушатели, хотел бы поговорить с вами о том, о чем нуждается каждый человек.
1: Un šodien, man dargie klausītāji, gribētu parunāt par lietu, pēc kuras ilgojas ik viens cilvēks pār Dieva apsardzību. Katrs no mums saprot, ka cilvēka dzīve tā nevienmēr ir mierīga.
0: Bivājot dņi radosti, no bivājot i dņi trivogi.
1: Ir prieka dienas un ir arī satraukumu dienas.
0: Бывают моменты, когда мы уверены в завтрашнем дне.
1: Ir brīži, kad mēs esam pārliecināti par rītdienu.
0: Но бывают обстоятельства, когда человек не знает, что принесёт следующий день.
1: Bet mēdz būt arī apstākļi, ka cilvēks nezin, ko atnesīs nākamā diena.
0: Конечно, мы сталкиваемся с болезнями, потерями, страхом.
1: Mēs saskaramies ar slimībām, zaudējumiem, bailēm.
0: Одиночество. Неожиданными переменами.
1: Вентулību negaidītām pārmaiņām.
0: Иногда обстоятельства нашей жизни напоминают сильную бурю.
1: Un var gadīties, ka mūsu dzīves apstākļi atgādina spēcīgu vētru.
0: Когда кажется, что привычная опора исчезает из-под ног.
1: Kad liekas, ka pamats zūd no kājām.
0: И именно тогда особенно важно знать.
1: Un īpaši tad ir svarīgi zināt.
0: У человека есть убежище.
1: Cilvēkam ir patvērums.
0: Которое не зависит от обстоятельства.
1: Kurš nav atkarīgs no apstākļiem.
0: Это защита, это сам Бог.
1: Tas ir aizstāvis pats Dievs.
0: Псалмопевец говорит.
1: Psalma autors saka.
0: Смотрите, час 45-й псалом, второй стих.
1: Apskatīsim daļu no 46. Psalma, otro pantu.
0: Бог нам превыше и сила, скорый помощник в бедах.
1: Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.
0: Обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: Здесь не сказано, что человеком никогда не будет бед.
1: Šeit nav teikts, ka cilvēkam nekad nebūs bēdas.
0: Наоборот, говорится именно о бедствии.
1: Bet tieši otrādāk tur tiek runāts par to.
0: Но среди бедствия Бог становится превышающим и силой.
1: Bet bēdu laikā Dievs kļūst par patvērumu un spēku.
0: И это очень важно.
1: Un tas ir ļoti svarīgi.
0: Бог был защитой своего народа.
1: Dievs bija savas tautas aizstāvis.
0: Когда мы считаем Ветхий Совет,
1: kad mēs lasām veco darību,
0: мы снова и снова встречаемся эту мысль.
1: Mēs atkal un atkal redzam šo domu.
0: Бог является крепостью, щитом, убежищем, важней, и помощником своего народа.
1: Dievs ir savas tautas patvērums, spēks, sargtornis, glābējs.
0: Psalm 21:26.
1: 27. Psalms, 1. Pants.
0: Господь говорит.
1: Tur ir teikts.
0: Господь свет мой и спасение моё. Кого мне бояться?
1: Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties.
0: Господь крепость жизни моей, кого мне страшаться.
1: Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties.
0: Ещё раз обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību vēlreiz.
0: Где псалмопевец ищет безопасность?
1: Kur psalma autors meklē palīdzību?
0: Не в собственных силах.
1: Ne paša spēkos.
0: Не в человеческих возможностях.
1: Ne cilvēcīgās iespējās.
0: Не в обстоятельствах.
1: Ne apstākļos.
0: Он смотрит на Бога.
1: Viņš skatās uz Dievu.

0: Прище 18:10 говорит.
1: Салмам памацībās 18:10 ir teikts.
0: Имя Господа крепкая башня, убегают в неё праведники и безопасен.
1: Tā kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts.
0: Прекрасная картина, правда?
1: Tāda brīnišķīga aina, vai ne?
0: Когда человеку угрожает опасности,
1: kad cilvēkam draud briesmas,
0: он ищет место, где можно укрыться.
1: Viņš meklē vietu, kur patverties.
0: Но Библия показывает самое надёжное убежище.
1: Bet Bībele parāda visdrošāko patvērumu.
0: Это не место.
1: Tā nav vieta.
0: А личность.
1: Bet personība.
0: Бог сам является нашим убежищем.
1: Dievs pats ir mūsu patvērums.
0: И это особенно ясно звучит в Псалме 45, 2 и 3 стих.
1: Un tas ļoti skaidri ir pateikts 46. Psalmā.
0: Смотрите, Бог нам превыше и сила, скорый помощник в бедах. Поэтому мы не боимся, хотя бы поколебалась земля.
1: Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā, tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu.
0: Salmapīvis говорит о самых страшных обстоятельствах.
1: Psalma autors runā par pašiem briesmīgākajiem apstākļiem.
0: Это земля колеблется, это может быть землетрясение, ну, самое ужасное, что может случиться.
1: Tur tiek runāts par zemes pazušanu, tā var būt zemestrīce vai vēl kas.
0: Потом дальше говорит горе... горе движутся.
1: Tālāk viņš runā, ka kalni kustās.
0: И воды шумят.
1: Un ūdeņi krāts trako.
0: Да, это может быть наводнение, серьёзный тайфун, циклон, но все это природные явления.
1: Tie var būt tas var būt jebkādas dabas parādības, cikloni, tajfūni.
0: Но среди всего этого звучит уверенность.
1: Bet visa tā vidū skan pārliecība.
0: Не убоимся.
1: Mēs nebīsimies.
0: Почему?
1: Kāpēc?
0: Не потому, что опасности нет.
1: Ne tāpēc, ka nav briesmas.
0: А потому, что Бог есть.
1: Bet tāpēc, ka Dievs ir.
0: И дальше звучит.
1: Un tālāк ir teikts.
0: Это уже кусочек 8, может быть, и 12 стих, но Господь Саваоф с нами, Бог Иакова, сабтубник наш.
1: Un tālāk tas jau būs no 8. Panta, tas kungs Cebots ir ar mums, Jēkab Dievs ir mūsu stiprā pils.
0: Вот основание нашей надежды.
1: Lūk mūsu cerības pamats.
0: Господь с нами.
1: Dievs ir ar mums.
0: Теперь обратимся к новому совету.
1: Un tagad pievērsīsimies jaunajai derībai.
0: Может показаться, что Ветхий и Новый Совет говорят о разных вещах.
1: Var likties, ka vecā un jaunā darība runā par atšķirīgām lietām.
0: Но когда речь идёт о Божьей защите,
1: bet kad tiek runāts par Dieva aizsardzību,
0: мы видим удивительное единство.
1: Mēs redzam tādu pārsteidzošu vienotību.
0: Бог Ветхого Совета.
1: Vecās darības Dievs.
0: Это тот же Бог, который открывает нам новом открывается нам в Новом Совете.
1: Tas ir tas pats Dievs, kas atklājas mums jaunajā darībā.
0: И Христос не говорит своим ученикам.
1: Un Kristus nesaka saviem mācekļiem.
0: Что после обращения к нему они никогда не встретятся с трудностями.
1: Ka pēc sastapšanās ar viņu viņiem nekad nenotiks grūtības.
0: Напротив.
1: Tieši otrādi.
0: Иисус предупреждает о скорби.
1: Jēzus brīdina par bēdām.
0: Но он даёт главное основание для мужества.
1: Bet viņš dod tādu pamatu drošsirdībai.
0: Un говорит.
1: Viņš saka.
0: Я с вами.
1: Es esmu ar jums.
0: В Евангелии от Иоанна.
1: Jāņa evaņģēlijā.
0: Христос говорит о своих овцах.
1: Kristus runā par savām avīm.
0: Что никто не может похитить их из его руки.
1: ka neviens viņus nevar izraut no viņa rokām. Un tas jau parāda vairāk, kāda ir Dieva aizsardzība.
0: Бог не просто защищает человека от какой-то внешней опасности.
1: Dievs ne vienkārši aizstāv cilvēku no kaut kādām ārējām bīstamībām.
0: Он держит человека в своей руке.
1: Viņš tur cilvēku savā plaukstā.
0: А апостол Павел в послании к римлянам говорит.
1: Bet vēstulē romiešiem apostols Pāvils saka:
0: Если Бог за нас, кто против нас?
1: Ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums?
0: И затем задаёт очень важный вопрос.
1: Un tur viņš uzdod arī ļoti svarīgu jautājumu.
0: Посмотрите 835.
1: Apskatieties 835.
0: Кто отлучит нас от любви Христовой?
1: Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?
0: И Павел перечисляет И Павел перечисляет.
1: Un Pāvils uzskaita.
0: Что будет скорбь.
1: Ka būs likstas.
0: Тесноту.
1: Ciešanas.
0: Гонение.
1: Vajāšanas.
0: Голод.
1: Бац.
0: Опасности.
1: Briesmas.
0: Меч.
1: Зобенц.
0: Заметите.
1: Ievērojiet.
0: Христианин может столкнуться со всем этим.
1: Kristieši var sastapties ar visu šo.
0: Но ни одного из этих обстоятельств не способно уничтожить Божью любовь и разрушить спасительное отношение человека с Богом.
1: Bet neviens no šiem apstākļiem nevar sagraut Dieva mīlestību pret cilvēku.
0: Поэтому Павел приходит к великому выводу.
1: Tāpēc Pāvils nonāk pie tāda liela secinājuma.
0: Во всем этом мы одоляем силу возлюбившего нас. Римлянам 8:37.
1: Un tas būs 37. Pants. Ne, visā šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji.
0: И затем, это уже будет Римлянам 8:38-39.
1: Un tālāk būs 38. Un 39. Pants.
0: И в этом месте он говорит.
1: Un šajā vietā viņš saka.
0: Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ничто другое в творении не сможет отделить нас от любви Божией во Христе Иисусе.
1: Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, cita kāda radīta lieta mūs nevarēs atšķirt no Dieva mīlestības.
0: Это удивительное продолжение ветхозаветной истины.
1: Un tas ir brīnišķīgs turpinājums vecās derības patiesībai.
0: В Ветхом Завете человек говорит.
1: Vecajā derībā cilvēks saka.
0: Бог моё увещище.
1: Dievs ir mans patvērums.
0: В Новом Завете верующий говорит.
1: Jaunajā derībā ticīgais saka.
0: Ничто не может отделить меня от любви Божией.
1: Nekas nespēj mani šķirt no Kristus. Dieva mīlestības.
0: Va Kristie Jēzuse.
1: Kristu Jēzu.
0: Одна и та же вера.
1: Viena un tā pati ticība.
0: Один и тот же Бог.
1: Viens un tas pats Dievs.
0: Одна и та же надежда.
1: Viena un tā pati cerība.
0: Но здесь необходимо сделать очень важное уточнение.
1: Bet šeit ir nepieciešams viens tāds precizējums.
0: Иногда человек думает.
1: Dažreiz cilvēks domā.
0: Если Бог меня защищает, значит, что со мной не должно происходить ничего плохого.
1: Ja jau Dievs mani aizstāv, tātad ar mani nevajadzētu notikt nekam sliktam.
0: Но Библия этому не учит.
1: Bet Bībele tā nemāca.
0: Псалмопевец проходил через опасности.
1: Псалму autors gāja cauri grūtībām.
0: Пророки проходили через страдания.
1: Pravieši gāja cauri ciešanām.
0: Апостоли переживали гонения.
1: Апостоли piedzīvoja vajāšanas.
0: Сам апостол Павел много раз находился в опасности.
1: Pats апостол Павел bieži atradās briesmās.
0: И все же Бог оставлялся их защитой.
1: bet visā tajā Dievs bija un palika viņu aizstāvis.
0: Поэтому Божья защита – это не обещание жизни без проблем.
1: Un šī Dieva aizstāvība, tas nav apsolījums, ka dzīvē nebūs problēmu.
0: Božja zaštita – это обещание Божье присутствие среди проблем.
1: Šī Dieva aizsardzība, tas ir Dieva apsolījums būt blakus šajās vētrās.
0: Поймите, что разница огромная.
1: Saprotiet, atšķirība ir milzīga.
0: Иногда мы просим.
1: Kādreiz mēs jautājam.
0: Господи, убери эту проблему.
1: Mēs sakām, Dievs paņem prom šo problēmu.
0: А Бог отвечает иначе.
1: Bet Dievs atbild citādāk.
0: Я проведу тебя через неё.
1: Es tevi izvedīšu cauri šai problēmai.
0: Иногда мы просим, Господи, измени обстоятельства.
1: Bieži mēs prasām, Dievs izmaini apstākļus.
0: А Бог прежде изменяет наше сердце и даёт нам силу выдержать обстоятельства.
1: Bet Dievs tieši pretēji, viņš izmaina mūs un dod mums spēku iziet cauri šiem apstākļiem.
0: Иногда Бог избавляет нас от опасности.
1: Kādreiz Dievs mūs atbrīvo no briesmām.
0: А он сохраняет нас внутри опасности.
1: Bet viņš mūs tā kā saglabā iekš briesmām.
0: Но в том и другом случае Бог остается верным.
1: Bet vienā un otrā situācijā Dievs paliek uzticams.
0: Самая великая Божья самая великая Божья защита – это защита нашей души.
1: Un pati lielākā Dieva aizsardzība attiecībā pret mums ir mūsu dvēseles aizsardzība.
0: Мы сейчас думаем о Божьей защите прежде всего как о защите нашей жизни.
1: Mēs bieži par Dieva apsardzību domājam par to kā dzīves apsardzību.
0: Здоровье, имущество, семьи.
1: Veselība, mantojums, dzīve.
0: Конечно, я ничего не говорю, за это тоже надо молиться.
1: Un par šo arī vajag lūgt.
0: Но Новый совет показывает нам нечто больше.
1: Bet jaunā darība mums parāda kaut ko vairāk.
0: Самая великая Божья защита – это сохранение человека для вечной жизни.
1: Pati lielākā Dieva aizsardzība ir cilvēka saglabāšana vai apsargāšana priekš mūžīgās dzīvības.
0: 1. Петра 1.5 говорится.
1: 1. Pētera 1.5 ir teikts.
0: Верующие силу Божию через веру соблюдается Да, соблюдаются к спасению.
1: Kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai.
0: Apostol Iuda говорит.
1: Apostols Jūda saka.
0: Что Бог силен хранить нас от падения.
1: Ka Dievs ir spēcīgs, lai mūs pasargātu no atkrišanas.
0: А апостол Павел приближается к концу своей земной жизни, говорит в 2. Тимофея 4.18.
1: Un apostols Pāvils, pietuvojoties savas dzīves beigām, 2. Timotejam 4 saka.
0: Izvad miņā, Gospedi, at siekavā slova, slova diela. Izsahranīt dļā svajavo neviesnava sārsva.
1: Izraus mani tas kungs no katra ļaunu darbu un izglābs savā debesu valstībā.
0: Вот к чему ведет Божья защита.
1: Лук, кур вед Дева айс обсардзиба.
0: Не просто к тому, что человек прожил несколько спокойных лет на земле.
1: Не тикай пе та, лай цилвэкс уз земес нодзивоту дажус мирпилнус гадус.
0: Брати и сёстры.
1: Брали ун масас.
0: Бог хочет сохранить нас для своего царства.
1: Dievs grib mūs saglabāt priekš savas valstības.
0: Поэтому даже если земная жизнь оказывается трудной,
1: un pat, ja šī zemes dzīve izrādās grūta,
0: даже если человек проходит через испытания,
1: un pat, ja cilvēks iet cauri pārbaudījumiem,
0: вера не становится напрасной.
1: Tad šī ticība nav velta.
0: Потому что наша окончательная надежда находится не здесь, на земле.
1: Tāpēc, ka mūsu šī beidzamā cerība tā neatrodas uz zemes.
0: Дорогие друзья.
1: Дорогие draugi.
0: Если мы теперь соединим всё всё сказано.
1: Ja mēs tagad apvienosim visu to, kas ir teikts.
0: Что увидим несколько важных истин.
1: Tad mēs ieraudzīsim dažas svarīgas patiesības.
0: Во-первых.
1: Pirmkārt.
0: И Ветхий и Новый Совет показывают Бога как защитника своего народа.
1: Gan vecā, gan jaunā derība, tās abas parāda Dievu kā savas tautas aizstāvi.
0: Ветхамс Совете он крепос щит увешуще и важня.
1: Un vecajā derībā viņš ir patvērums, cietoksnis, klints, aizstāvis.
0: В Новом Совете он сохраняет своих во кресте и не позволяет ничего отделить их от своей любви.
1: Un jaunajā derībā viņš viņus pasargā Kristu, neļaujot nekam viņus nošķirt no viņa.
0: Во-вторых, оба совета учат нас доверять Богу.
1: Un abas derības mums māca uzticēties Dievam.
0: Trešais. Оба совета показывают, что для нас важно не то, чтобы в жизни совсем не было испытаний.
1: Abas derības mums parāda to, ka dzīvē tas nav pats svarīgākais, ka mums nebūtu pārbaudījumi.
0: A to,
1: bet tas,
0: чтобы во время испытания Бог оставался рядом с нами.
1: Ka pārbaudījumu laikā Dievs atrodas mums blakus.
0: И наконец.
1: Un visbeidzot,
0: оба совета направляют нас к окончательной Божьей цели.
1: Abas derības mūs ved pie Dieva galējā mērķa.
0: Это спасение.
1: Tā ir glābšana.
0: Бог заботится о нашей земной жизни.
1: Dievs rūpējas par mūsu zemes dzīvi.
0: Но ещё больше он заботится о нашей душе.
1: Bet vēl vairāk viņš rūpējas par mūsu dvēseli.
0: Дорогой брат или сестра, или слушайте человек, который сегодня находится возле радио.
1: Dargais brāli, māsa, cilvēki, kurš šobrīd klausies radio.
0: Возможно, сегодня кто-то из вас находится в обстоятельствах, которые напоминают бурю.
1: Iespējams, kāds no jums šobrīd atrodas apstākļos, kas atgādina vētru.
0: Возможно, вы нечто-то или нечто-то, ну, боитесь.
1: Iespējams, jūs no kaut kā baidaties.
0: Возможно, перед вами неизвестное будущее.
1: Iespējams, jūsu priekšā ir nezināma nākotne.
0: Возможно, вы переживаете за семью, за здоровье или работу.
1: Varbūt jūs pārdzīvojat par ģimeni, veselību vai darbu.
0: Но сегодня Слово Божие напоминает нам.
1: Bet šodien Dieva vārds mums atgādina.
0: У вас есть убежище.
1: Jums ir patvērums.
0: И это убежище.
1: Un šis patvērums.
0: Бог.
1: Ir Dievs.
0: Amen.
1: Amen.
0: Дорогой Господь.
1: Dargais Kungs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Мы сегодня молимся о Тебе.
1: Mēs lūdzam Tevs.
0: Мы Тебе благодарим за то защиту, которую Ты нам дал.
1: Mēs Tev paskamies par to aizsardzību, kuru Tu mums dod.
0: Мы Тебе благодарим за то, что Ты не отлучишь нас от Твоей любви.
1: Mēs Tev paskamies, ka Tu nenošķir mūs no savas mīlestības.
0: Мы знаем, что Ты всегда даешь нам силу, чтобы мы могли пройти любые испытания.
1: Mēs ticam, ka Tu mums dod spēku, lai mēs varam iziet cauri jebkuriem pārbaudījumiem.
0: Мы верим, что Ты есть наша защита.
1: Mēs ticam, ka Tu esi mūsu aizstāvis.
0: Что Ты есть наша опора.
1: Ka Tu esi mūsu pamats.
0: Что Ты есть наша важная.
1: Ka Tu esi mūsu sargtornis.
0: Мы Тебе говорим аллилуйя.
1: Mēs Tev sakam aleluja.
0: Мы прославляем Твое имя.
1: Mēs pagodinām Tavu vārdu.
0: И вечно Тебе будем благодарить.
1: Un vienmēr Tev pateiksimies.
0: За то защита, которая есть внутри нашей семьи.
1: Par to apsardzību, kas ir mūsu ģimenēs.
0: За то защита, которая есть внутри церкви.
1: Par to apsardzību, kas ir draudzēs.
0: Когда мы общаемся с нашими братьями и сёстрами, проявляем свою любви, которую Ты нас прибил в сердце.
1: Kad mēs esam kopā ar brāļiem, māsām un parādam to mīlestību, kuru Tu esi ielicis mūsu sirdīs.
0: Мы Тебе за это вечно будем благодарить.
1: Mēs Tev par to būsim mūžīgi pateicīgi.
0: Pa imē Jēzusa.
1: Jēzus vārdā.
0: Amin.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алексис Браун. Шевагара радима Атартас Дебес Мумсонар Мумскалпа Алексис Браун.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.